0: Тебе все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: Толстячит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Майку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, брат, каё! Это самое! Одно слово, каё!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина!

0: Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: здесь, сколько мне известно, это муж твой поясов. Сына
1: нашли, повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.

я че бандить, тогда я че вопить. А почему нечего пить? Потому что денег нет.

же водских паца? Почему не меня, а Сергея уже я себе верю? А чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планете нет. Желаю выпить. Погреб здесь, а хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрева.

сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Смог сорвать танцинок!
2: Не может быть!
1: Ты страшно!
2: Верно, сломан!
0: Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, ищите, ищите, а Сережа, целуй, целуй меня, Сережа, Сережа.
0: Да ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, смолы!